0: Ведро.
1: Дженца, змеме свунчны джин, ту хат там можа сотеш мучале цыле яко деку, показач таке томаты с формулово, температуры дженца максимальне 21 стопню. Чез ноц можа сотешчовать юце рано пшинджеме с свунчком до нового дня, вот пшиходного течения, потом со ту а там за сотешчове фазе започну.
0: Neun Uhr. MDR Sachsen. Nachrichten.
2: Mit Thomas Lopau, guten Morgen. In Sachsen warten etwa 350 Menschen.